0: Америкой предпринимается.
1: Что?
0: В чем Америка предпринимается?
1: Можно делать.

Рад, Затуха, Аран, Белокрасному небу. Ступу, мудрость и счастье, простите.